0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: 21 часа.
1: Радио КТРФМ.
2: Клуб. Клуб. Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм. Радио Шоу.
3: Мачу Би и Мачу.